Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 15 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. Минская.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет облачно, пройдут дожди. Ветер сильный. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что создали в Минской области и как музыка влияет на человека.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание об итогах экспорта нашей страны за первые 4 месяца года. В мероприятии приняли участие представители разных ведомств. Глава правительства отметил, что отечественные компании и предприятия показывают все улучшающиеся результаты. В итоге темпы роста поставок увеличиваются. Вместе с тем руководитель отметил, некоторые вопросы экспортной сферы все еще нужно контролировать. Порядка 370 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Беларуси в первом квартале этого года. Об этом информирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Также в эксплуатацию ввели почти 210 тысяч квадратных метров жилья после капитального ремонта. В том числе специалисты провели ремонт кровелей подъездов, а также затронули тепловые и водопроводные сети. В ведомстве отметили, что уже ведется подготовка к отопительному сезону предстоящей зимы.
0: К новостям в мире.
1: Практически 800 миллионов человек по всей планете живут в условиях крайней нищеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он отметил, что положение таких людей осложняют множество факторов – от долгов до военных конфликтов и изменения климата. Потому первое лицо организации призвало все страны направлять средства на усиление социальной защиты уязвимых слоев населения Земли. Также руководитель подчеркнул необходимость реформирования глобальной финансовой системы. К новостям регионов. Более 150 туристических маршрутов создали в Минской области. Такой информацией поделились власти центрального региона. В администрации отмечают, что некоторые такие направления пользуются довольно большой популярностью. Например, в Логойский район путешественники приезжают для посещения экотропы в центре Силичи. Аналогичные маршруты действуют в Слуцком и Березинском регионах. И в завершение выпуска. Фоновая музыка может усиливать концентрацию человека при одном условии. Так считает группа ученых из Австралии. Они опросили около 200 студентов. Исследователи пришли к выводу, что прослушивание песен позитивно влияет на когнитивные функции тех людей, кто постоянно слушает музыку. В таком случае фоновый шум позволял добровольцам лучше справляться с задачами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Есть такая фраза: «Четверг, все заботы, я отверг». Звучит, конечно, она очень красиво и обнадеживающе, но, пожалуй, не в 7 часов и 8
2: да,
1: минут.
2: Да, мы все понимаем. Сейчас то самое время, когда собираются люди на работу, да и со своими силами. Поэтому настраиваем себя на рывок и суетимся в последний раз, так сказать. Но давайте оставим это за пределами нашей волны.
1: Именно так, потому что здесь мы создаем настроение, которое мигом пронесет вас через будни. Готовимся к мощному заряду от улетного утра, потому что Юлия Умарова на месте. Женя Тихонов тоже, вроде даже живой.
2: Живой.
1: Да, начинаем. И по традиции первый пункт, конечно же, разговоры о погоде.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный, во многих районах сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха утром и днем от 12 до плюс 18.
1: В Минске также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха утром от плюс 7 до плюс 10. Днем прогреется воздух до плюс 15.
2: Что сказать? Стабильно, нейтрально. Дождь пройдет и перестанет, а из-за туч выглянет солнце. Так всегда бывает. После радуги после дождя что?
1: Радуга. Ну, тоже заспойлерила.
2: Поэтому, да, позитивно смотрим на этот новый день, а также на наши планы.
1: Итак, конечно же, закончим первый час мы нашим гороскопом на удачу. Он нам понадобится сегодня, поверьте.
2: Также в середине часа подумаем о вашем завтраке, сидя в кафе «Гараж». Не пропустите.
1: И обсудим новость о том, как в Норвегии переименовали традиционный русский салат. Да, вот теперь нейминг дошел все-таки до других стран. Какое название сочли более подходящим, расскажем после небольшой музыкальной паузы.
2: Музыкальная пауза, как мы и обещали, будет. У нас музыка есть, она хорошая, под нее комфортно двигаться, а также просыпаться.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Подготовили для вас, друзья, порцию новостей, которые вы могли пропустить.
2: Накладывай.
1: Итак, в центре нашего внимания сегодня кулинарный скандал, который разгорелся в холодной Норвегии. Там переименовали салат. Обычный салат, который во всем мире знают как русский, он же оливье, с докторской колбасой, горошком, майонезом, и без которого невозможно представить ни один Новый год, да? Теперь на норвежских полках красуется скромная этикетка «Деревенский салат».
2: Ну, так и победят, наверное. И, кстати, это далеко не единичный случай, а, скажем, часть новой тенденции в Европе и в США, когда массово избавляются от всего, что хотя бы чуть-чуть напоминает от России. На секундочку, можно заранее сжечь и выбросить все карты. Ну, вот именно географические.
1: Да.
2: Из меню также убирают русские вареники, которые превращаются внезапно в украинские, ну и там дальше по цепочке.
1: Вы спросите, зачем менять название? Ну, основная причина, по мнению экспертов, это попытка дистанцироваться от всего русского на фоне геополитической обстановки. Владельцы сетей считают, что слово «русский» в названии блюда может вызвать, ну, негативные ассоциации у покупателей и отпугнуть их.
2: То есть, а украинский нормальный здесь?
1: Ну, видишь,
2: ну, как. Ладно, хорошо. Ну, допустим, представь, что, допустим, мы бы в Беларуси не ездили на немецких автомобилях, потому что у нас дурная ассоциация, и, ну, и тому подобное. В общем, Европа, что сказать. И многие считают, на самом деле, вот эту вот самую отмену русской еды абсурдом, кстати, да. Салат, он и в Африке салат, и вряд ли он поддерживает политику или развязывает войны. Хотя, подожди, нет, как раз-таки здесь не согласен, потому что недосолен ваш салат, это Путин виноват.
1: Крупно нарезана колбаса, тоже агенты Путина. В общем-то, как, друзья, считаете вы, нужно ли переименовывать еду из-за политики, или это просто смешно и какой-то абсурд?
2: На самом деле, да, мы склоняемся к смеху и к абсурду. С другой стороны, почему бы на такой ситуации не посмеяться? Главное, рецепт остался прежним.
1: Это правда. Ну, а мы на Минской волне поступаем проще. Переименовывать ничего не будем, тем более вкусную еду. И уж точно не будем переименовывать призы, которые скоро

0: мама» на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, 7 часов и 29 минут показывает наш студийный, как его называют, будильник,
2: часовник.
1: Пожалуй. Да, пожалуй, да, тоже хотел это слово сказать. Да. Кукушка наша уже давно-давно далеко. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает очень мудро,
2: факт.
1: Особенно если это утро еще и приятное с собой приносит. Поэтому сегодня мы ваши личные Винни-Пух и Пятачок. Поэтому оставим вам на откуп, кто из нас кто, но вместо горшочка с медом мы приносим вам пиццу.
2: Да, пока еще все не успели проснуться и заявить, что они на диете, разыграем сегодня поход в кафе «Гараж», потому что там вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера, которая ждет вас. Для детей крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы. И подготовки. Хотите ужин домой? Легко. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. Гараж и истории начинаются здесь.
1: И что-то нам подсказывает, что истории, которые творятся в гараже, просто великолепны. Ну, конечно, если она вас ждет, значит, надо идти. Но сможете ли вы выполнить наши задачи? Во-первых, конечно же, внимательно слушать музыку на МВ-радио, где спрятана секретная фраза в одной из песен. Сможете ли вы также ее прислать нам на Viber Telegram 8029 10 10 307? Хороший вопрос.
2: И сможете ли оказаться самым первым и точным? Если все эти пункты вам под силу, вы это понимаете, спокойно справляетесь с задачей и получаете подарок. Такая наша ставка.
1: Ну что же, ставки сделаны, ставок больше нет. Осталось только забрать свой приз. У кого это получится, узнаем после небольшой музыкальной паузы.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: вылетит и поймаешь.
1: Вы нам писали, чего же боли, а боли то, что мы разыгрывали сегодня. Целый поход в кафе «Гараж» за вкусной кофе, за вкусным кофе, пиццей и атмосферой, которая ждет каждого нашего слушателя. Мы свою задачу выполнили, вы тоже постарались, и сегодня, сейчас прямо обозначим, кто отправляется в это прекрасное место.
2: На самом деле, место прекрасно не только тем, что там можно прийти и поесть, а вот именно своим антуражем и своей атмосферой. Недавно, кстати, посещали с женой великолепное
1: кафе. Хорошее семейное кафе, да.
2: Да. Поэтому в любом случае мы надеемся, что как минимум благодаря этому розыгрышу ваш день теперь пройдет на раз-два. Именно это сегодня у нас и была загадана фраза, и мы подтверждаем, что денек будет как надо. Мы об этом уже позаботились. Кстати, поскольку мы еще менеджеры, утренние менеджеры по связи с общественностью, мы сегодня отыскали того человека, который оказался первым. Это была Марина.
1: Номер
2: которой заканчивается на 59-53. Марин, поздравляем вас!
1: У вас точно день сегодня пройдет на раз-два, потому что вы отправляетесь в кафе «Гараж». Там ждет вас вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера. Для детей крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Хотите ужин домой? Легко! Заказывайте на сайте garage.by или по номеру телефона 7767. «Гараж» истории начинаются здесь.
2: Ну вот видите, мы не забываем делать каждое утро добрым. А также не забываем и давать самый точный, самый честный и самый правдивый гороскоп. Даже не думайте в этом сомневаться, так что никому не переключаться, дальше лучше.
1: Дожидаемся
2: и, конечно же,
1: его.
2: Да, под музыку на «Минскую волне».
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Какая радость этот ваш гороскоп. Почему радость? Да потому что сейчас все сами узнаете. Разложим по полкам прогноз для каждого знака зодиака.
2: Да, с чувством, с толком, с расстановкой. Как всегда, начнем с овнов. Итак, этот день отлично подойдет для того, чтобы наконец-то разобраться на рабочем столе или в дальнем ящике шкафа.
1: Генеральная уборка.
2: На самом деле, я могу сказать, что у меня на столе почти идеальный порядок.
1: Ну, в любом случае, проведи ревизию. Пусть это на столе или в голове, неважно. Тельцы, в течение дня вам придется решать чужие проблемы, но вы справитесь с этим без лишнего раздражения.
2: На вас делегируют, то есть будьте внимательны. И главное, чтобы все задачи были в рамках закона. Близнецы, сегодня вам будет сложно сосредоточиться на чем-то одном из-за постоянных уведомлений в телефоне, поэтому постарайтесь расставить приоритеты. А телефон сегодня, пожалуй, можно даже
1: постарайтесь
2: выключить.
1: Постарайтесь включить авиарежим, да. Близнецы. Раки, день начнется с ощущения, что вам нужно срочно что-то поменять в привычном распорядке. Не бойтесь пробовать новые маршруты.
2: Львы, сегодня ваше умение слушать окажется гораздо важнее, чем умение красиво и убедительно говорить. А львы, кстати, это умеют. Хороший день для того, чтобы вернуть старый долг или выполнить давнее обещание. Поэтому без гештальтов, дорогие львы, без гештальтов.
1: Девы, вам захочется в этот день составить четкий план действий на ближайшее время. И это будет правильным решением. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.
2: Весы, сегодня вы будете склонны сомневаться даже в самых простых и очевидных решениях. Поэтому двигайтесь в своем собственном комфортном темпе.
1: А, кстати, сомнения — это признак интеллекта. Запомните. Скорпионы, энергия будет бить ключом с самого утра. Главное — направить ее в полезное русло. Вы легко справитесь с делами, которые откладывали в долгий ящик последние несколько недель.
2: Стрельцы, им сегодня отличный день, чтобы побаловать себя чем-то приятным. Будь то вкусный десерт или, возможно, даже покупка книги.
1: Выбирайте. Козероги, вам может показаться, что окружающие требуют от вас слишком много внимания и сил. Постарайтесь вежливо обозначить свои границы и не брать на себя лишнюю ответственность.
2: А если уж будут очень сильно лезть назойливо, возьмите что-нибудь наподобие копья.
1: Возьмите на рога их.
2: Да. Водолеи, день будет полон мелких бытовых забот, которые потребуют вашего немедленного включения. Поэтому постарайтесь не раздражаться из-за изменившихся планов.
1: И рыбы, сегодня интуиция в житейских вопросах вас не подведет. Смело доверяйте своему первому впечатлению.
2: Ну что же, первое впечатление иногда бывает обманчиво, но на самом деле мы с этим не согласны. Потому что первое впечатление о нашем новостном отделе на сегодня будет создавать Яна Довбенко со свежим выпуском новостей, конечно же.
1: Уверена, она справится с этим на ура.
2: Как
1: дожидаемся.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 9 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько пенсионеров продолжают работать и как спасли редкий вид попугаев.
0: Новости.
1: Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Глава государства представит позицию Беларуси по технологической кооперации и внедрению искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Позднее состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участники обсудят международную торговлю, сотрудничество с партнерами, таможенное законодательство и реализацию кооперационных проектов. Почти 25% пенсионеров в Беларуси продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. При этом за работающими пенсионерами сохраняется полный размер пенсии. Для пожилых людей также проводят серебряные ярмарки вакансий, помогают открыть собственное дело. Каждый третий пенсионер занимается физкультурой, а более 15% участвуют в волонтерском движении. В целом количество получателей социальных услуг за 10 лет выросло почти на 60%.
0: К новостям в мире.
1: Взрыв произошел на целлюлозно-бумажном предприятии в США. Об этом пишет ТАСС. Инцидент зафиксировали в штате Вашингтон. Там взорвался резервуар с химическим раствором. Внутри находилось около 2 миллионов литров белого щелока. Загрязняющие вещества попали в реку Колумбия. В результате происшествия 2 человека погибли, и еще 9 остаются пропавшими без вести. Местных жителей просят не приближаться к месту аварии, пока специалисты продолжают ликвидацию последствий. К новостям регионов. Жительница Слуцкого района пыталась дать взятку правоохранителям. Об этом сообщили в местной прокуратуре. 2 участковых инспектора проверяли сообщение о незаконной торговле алкоголем. В ходе осмотра дома женщины милиционеры нашли спиртное. Тогда она положила в карманы их курток по 200 рублей. Сотрудники деньги не приняли и немедленно зафиксировали факт преступления. Правоохранители напоминают, дача взятки должностному лицу является преступлением и влечет уголовную ответственность. И в завершение выпуска. Пара редчайших новозеландских попугаев смогла спасти вид, который дважды считался вымершим. Об этом сообщает издание «Франс-24». За 2 года пара вывела 55 птенцов. Это более 10% всей мировой популяции их вида. Сейчас в мире насчитывается около 450 таких птиц. Они сильно страдают от хищников. Поэтому специалисты создают резервные группы попугаев на изолированных островах и в охраняемых зонах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
2: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
3: 8:07 на МВ-радио. Всем привет, друзья.
4: Доброе утро.
3: Включаемся, поднимаемся, кофе в руки и поехали. Вот знаешь, Жень, что я заметила?
4: Но.
3: Утро задает тон всему дню, что ни говори. Поэтому без долгих раскачек напомним, давай нашим дорогим слушателям три простых принципа, что тело – это наш двигатель, мозг – орудие, а режим – броня. Именно при таком подходе будущее не страшно, поэтому газуем, друзья, в новый день.
4: Ну а мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, кстати, еще 2 часа на связи.
3: Да-да.
4: И за это время мы спокойно успеем разогнать утренний туман в головах, поднимем настроение и, главное, напомним, что утро – это всего лишь наша маленькая взлетная полоса. Так что...
3: Разгоночная.
4: Да, разгон, дорогие друзья, рекомендуем брать постепенно.
3: Сначала на первой передаче, потом добавим газу, а потому что если рвануть вот сразу, да, к обеду, пересядете на электричку. Нам это не надо, никаких резких торможений, только плавно. Газ и хорошее настроение.
4: Ну и вот как мы это настроение будем задавать в этом, во втором часе нашего улетного утра. Мы разыграем сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life под конец часа с нашим шифр-ботом.
3: Также расскажем, почему Пуэрто-Рико вдруг стало ключом ко всем дверям.
4: Уже интересно. И что покажет нам календарь на сегодня? Какие праздники отметите? Какие важные события произошли в эту дату? Ну, обо всем расскажем через несколько треков.
3: Ну а пока на горизонте виднеется музыка, послушаем ее и зарядимся хорошим настроением.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Вот знаете, как-то месяц заканчивается, с ним вместе недели, да и силы. Mm-hmm. Может, отложить сегодня бортовой журнал куда подальше и просто послушать музыку?
2: Ну, музыку, Жень, мы уже послушали, а праздники и поводы знать нужно. Сегодня, чтобы ты знал, Международный день защиты этого самого женского здоровья. Так что не делай мне нервы, а? Девочки, мы с вами очень хрупкие и сами хорошо понимаем, что этот праздник подразумевает. Один пропущенный поход к врачу может сказаться на нас.
1: Ну, а наша задача, дорогие господа, не делать все-таки дамам нервы. Да. Этого, как минимум, точно вот хватит. Ну, а если все зашло в тупик, то запомните лайфхак от женатого человека. Вспомнить любимые вкусняшки девушки, быстро, но тайком сбегать в магазин, ну и, конечно же, оставить у двери в комнату. Это работает.
2: Ну,
1: главное, чтобы она...
2: Знаешь.
1: Да, главное, чтобы вы об этом не спотыкались, а то иначе вообще кошмар будет.
2: Ну, вот ты заговорила о вкусном, и я поняла, что ничего с утра не перехватило. И очень вероятно, что именно поэтому сегодня мы отмечаем Всемирный день борьбы с голодом. Вот же наш век странный, да? Вроде одни могут себе позволить ходить в рестораны хоть каждый день, а для кого-то даже хлебные крошки уже роскошь.
1: Да, но несмотря на все наше развитие общества, экономических связей, эта древняя проблема все еще не решена. Так что становится ее причиной сейчас, в наше время это вопрос уже больше дискуссионный. Но полемика проблемы не решает. Что мы можем сделать в этой ситуации, как бы тоже не ясно, хотя порой даже бездомному купить лапшу это уже достижение. Ведь говорится, дай человеку рыбу. Так
2: да,
1: что лучше давайте будем держать эту ситуацию на контроле в любом случае. Если видите, что кто-то там совсем уж голодает, подкиньте вы рублик 2-10 миллионов.
2: Помощь вам воздастся. И последний праздник на сегодня – профессиональный день пограничника.
1: О.
2: Не только в нашей стране он отмечается. Люди военной профессии, которые пристально наблюдают, чтобы никакого беззакония, никакой контрабанды не проходило к нам. Или, мало ли, с нашей стороны. В общем, титаническая работа, и вы наша безопасность, дорогие пограничники.

0: Кум из Коста-Рика.
1: Да, между прочим, да. И, кстати, между прочим, еще и очень связанная с границами. Так что приемники погромче.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Да уж, новости иногда бывают, скажем, не очень. И кажется, что сейчас все карты уже на столе, и разложены они, к сожалению, в сторону Кубы. Давайте проясним, что мы имеем в виду. Помните, мы говорили о том, что США планируют прийти на остров со своей демократией?
2: Да, и вот губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес заявила, что США начнут войну против Кубы на следующей неделе. И похвасталась ролью Пуэрто-Рико в атаке США на Венесуэлу в январе. Ну, так себе, знаешь. Хвастовство.
1: Вот повод для того, чтобы гордиться. Ёлы-палы. Да. В общем, сейчас приведем прямую цитату, чтобы не было разнотолков. У нас война с Китаем. У нас война с Ираном. У нас война с Россией.
2: Это она говорит, да?
1: Да, на секундочку. Я не знал, что Пуэрто-Рико где-то в этой системе. Так вот, продолжим. Еще недавно у нас была война с Венесуэлой, а на следующей неделе у нас будет война с Кубой. Хо-хо, вот это событие. Пуэрто-Рико играет ключевую роль в этих вопросах. Мы должны быть ключевыми в отношении Венесуэлы. И мы собираемся играть ключевую роль в американской государственной политике Латинской Америки. Мы должны следить за тем, что происходит.
2: Ой, извините, уважаемая, хотя тут непонятно, уважаемая ли, а ничего, что вы против себя воюете? Зачем так поддерживать Америку, если вы можете и, скорее всего, окажетесь следующей целью? Я вот не понимаю, честно говоря.
1: Ну да.
2: А она задумывается о том, что разжигание и поддержание конфликтов, хоть рядом, хоть в тысячах милях, скажется и на отношении мира к ней же, к ее стране. И на экономике. Или, может, пока она давала интервью, уже мечтала вернуться домой, чтобы полежать на зеленых купюрах, а?
1: Ну, не знаю, что она там себе мечтала, но похоже, что в Пуэрто-Рико решили, что быть тараном для чужих интересов, эта роль оказывается почетная. Осталось только дождаться следующей недели и, возможно, следующего раза, когда ключевая роль сыграет уже против самой этой артистки. Ну, а пока пожелаем губернатору крепких нервов и мягкой подушки под стопку зеленых, на которой она, видимо, уже мысленно возлежит. Но у нас просто новости, которые хочется перепроверить, прежде чем начать волноваться.
2: Никаких волнений, друзья, и турбулентностей, потому что сразу после музыкальной паузы мы будем разыгрывать сертификат в клуб виртуальной реальности.
1: Да уж, если это наша реальность уже кажется немного тревожной, то там все как раз-таки наоборот. Вы задаете реальность, которая будет полностью ваша.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. You, it was magic, but

0: Шифробот.
1: Второй час не просто будет, а обязан быть насыщенным. Ведь на самом деле уже потихонечку пора ставить в нем точку, поэтому конец должен быть на высоте. Пусть она будет эта самая точка реальной, красивой и, главное, с помпой. Поэтому и переходим в игре, который сегодня у нас лот. Это что?
2: Сегодня мы разыгрываем сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life. Вау. Друзья, это кульминация нашего часа. А VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Ну и уже реальные эмоции прямо здесь можно получить в нашем розыгрыше, потому что нам придется побороться за то, чтобы оказаться...
2: Вам придется.
1: Ну да, мы-то ответ уже знаем, а вот вы пока еще нет, поэтому забегайте в наш Инстаграм, подписывайтесь обязательнейше и смотрите последний пост, который вот буквально только что мы выложили. Также угадывайте, кого мы попытались сегодня изобразить в виде смайлов.
2: Если окажетесь сегодня под значимым числом номер 31, а все почему? Потому что в мае 31 день, вы поняли, да, и вам должно обязательно повезти. В общем-то, окажетесь под числом 31, заберете подарок и отправитесь проводить время в виртуальной реальности VR Life.
1: Да, и главное, не забывайте присылать ваши ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307 и, конечно же, ответом на сторис. Мы засчитываем абсолютно каждый. Единственная просьба, если все-таки уж решили отгадывать в Инстаграме, то и номер прилагайте, чтобы мы быстро могли с вами связаться. Итак, сейчас будет маленькая подсказка.
2: А надо ли она?
1: Возможно, надо. Но на всякий случай, для тех, кто, скажем так, сегодня уже в раздрае прямо с самого утра. Это мальчик, с которым мы росли и который выжил.
2: Все именно так. Как гром среди ясного дня, у нас сегодня состоится задание для наших слушателей. Надеюсь, не сильно мы вас отвлечем от бытовых дел и рабочих задач. Но, конечно, кто хочет поучаствовать, welcome, добро пожаловать в игру.
1: Но пока, да, небольшая музыкальная пауза для того, чтобы игра пошла куда динамичнее и быстрее.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Шиф работ.
1: К 8 часам 49 минутам у нас уже аппетит появляется, как на,
2: аппетит
1: как
2: до жизни,
1: на еду,
2: мне кажется.
1: Да, и так и на жизни, на какие-то новые впечатления. Мы этот момент подлавливаем и всегда имеем на вооружении билеты в виртуальную реальность. Mm-hmm. Сегодня именно их и разыгрывали в нашем шиф-работе.
2: Итак, какой же сегодня у нас был шифр загадан? Итак, мы видим мальчика, мы видим очки, мы видим молнию, так. А также как будто бы волшебство какое-то в виде палочки. Это не мальчик с пальчик, это скорее всего, мальчик, который выжил, которого называют еще также Гарри Поттером.
1: Именно, мальчик, у которого были как друзья, так и неприятели. Но самая главная задача у нас стояла на сегодня, это найти человека под номером 31, чтобы ему вручить подарок-билет в виртуальную реальность.
2: Такого мы нашли. Кстати, знаешь, почему именно число 31?
1: Ну, знаю, конечно.
2: Почему?
1: Потому что в мае месяце 31 день.
2: Нет, потому что Гарри Поттер родился 31 числа.
1: Да, но у меня была своя логика, и я ее придерживалась.
2: Ну, в любом случае, какая бы логика вам не подходила, мы знаем то, что у нас победитель под номером 31 – это Евгений, номер которого заканчивается на 4696. Это абсолютная победа. Поздравляем вас.
1: Вы заслужили. Евгений, вы молодец. Да, в ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life. Mm-hmm. Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности.
2: 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А. Да, Евгений, поэтому внимательно следите за своим смартфоном, скоро к вам прилетит сова с письмом.
1: И, Евгений, у меня такой вопрос личного характера. На фотографии вы в форме? Да, в форме.
2: Вы в форме, Евгений, это даже был не вопрос, а скорее похвала вам.
1: Просто сегодня отмечаем праздник День пограничника. Да. Скажите, пожалуйста, имеете ли вы к этому какое-то отношение? Если да, то тогда и вас с праздником двойным, помимо того, что вы одержали победу в нашем розыгрыше.
2: Так, Юлька свои там рассказала уже.
1: Да, что мне интересно,
2: мысли.
1: Я люблю мужчин в форме.
2: Хорошо,
1: что
2: хорошо. Я твоему мужу все это расскажу.
1: В любом случае. Он в форме.
2: Это уже наша такая вот личная такая бытовая перепалка. Палка произошла, ага. Давай лучше дадим время для чего-то по-настоящему полезного и хорошего. Сначала, конечно же, для музыкальной паузы, а там уже для выпуска новостей.
1: Ну и не только время, но и место. Я не Довбенко, она уже на пути.
2: Она уже перетаптывается
1: пути,
2: там и ждет.
1: Да.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Музыкально.

0: Авторадио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Мия Бойко напоминает, что за окном снова дождь, а мы напомним, что в студии Яна Довбенко со свежим выпуском новостей. Сейчас она всех нас просушит.
1: Давай, рассказывай, Ян, привет тебе, привет. Что ты сегодня принесла к нам в эфир.
2: Да, привет, новостей на самом деле много, но вот сейчас в 9 утра расскажу, что изменилось в сфере такси и когда же построят лунную базу.
1: Ну, рассказывай.
0: Давай, интересно.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 9.
3: На Минской волне 9 часов. Новости.
2: Президент Беларуси поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника. Глава государства отметил, что история погранслужбы более века неразрывно связана с становлением белорусской государственности. Сегодня в стране создана высокопрофессиональная служба, которая опирается на традиции ветеранов и применяет новейшие технологии для надежной защиты рубежей. Президент выразил уверенность, пограничники и впредь будут сохранять мир на родной земле и пресекать любые посягательства на независимость Отечества. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси снизилось на 56% в этом году. Об этом сообщили в транспортной инспекции. Также количество административных нарушений в перевозках пассажиров сократилось на 32%. Практически исчезли факты участия такси без техосмотра и несоответствия водителей требованиям. В ведомстве напомнили, сейчас существуют механизмы контроля за режимом труда водителей. За рулем им разрешено находиться не более 9 часов, а после смены обязательный уровень. Отдых составляет 16 часов.
3: К новостям в мире.
2: Соединенным Штатам Америки понадобится несколько лет, чтобы восполнить запасы вооружений, потраченных в конфликте с Ираном. Об этом пишет ТАСС. Речь идет о крылатых ракетах «Томагавк». Их производство до прежнего уровня может затянуться до конца 2030 года. Запасы боеприпасов для комплектов «Патриот» и систем противоракетной обороны смогут восстановить к середине 2029 года. При этом эксперты предупреждают, что в случае нового кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе США окажутся в уязвимом положении. К новостям регионов. Свет вернули во всех населенных пунктах Минской области, которые пострадали из-за непогоды. Об этом сообщили в Рубминскэнерго. Накануне из-за шквалистого ветра и ливня без электроэнергии остались более 200 деревень и поселков. На устранении последствий стихии работали более 100 бригад и около 130 единиц техники. Уже все потребители были подключены к сети. Сейчас энергетики занимаются единичными заявками на линиях низкого напряжения, чтобы наладить подачу электричества к отдельным домам. И в завершение выпуска агентство НАСА объявило о запуске 3 беспилотных миссий на Луну в конце этого года. Они станут первыми шагами к строительству постоянной лунной базы. В рамках программы исследуют Южный полюс спутника и доставят туда научные приборы. План рассчитан до 2029 года. Затем специалисты намерены возвести полупостоянное сооружение, а после 2032-го обеспечить непрерывное присутствие людей на Луне.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
3: «Улетное утро» на МВ-радио.
4: Доброе утро, страна!
5: Доброе.
4: С вами «Улетное утро». И, как правило, ближе к 9 мы выходим на крейсерскую скорость.
5: Ага.
4: Ну, привычка, вторая натура, сами понимаете. Но что, если пришло время их пересмотреть?
5: Что ты имеешь в виду?
4: Вот смотри, каждое утро миллионы людей начинают день с кофе.
5: Так.
4: Но пить кофе с утра уже становится не модно. Поэтому есть целых три объяснения. Все чаще молодежь отдает предпочтение цикорию, матча. Тот самый советский цикорий возвращается, понимаешь? Все,
5: да.
4: Нужно быть в трендах.
5: Да, на самом деле и правда, самый популярный тренд сезона — это уже не кофе, а цикорий. Напиток из-за обжаренного корня по вкусу кофе-то напоминает, но вот кофеина не содержит. В отличие от оригинального напитка, у него такой мягкий ореховый аромат и богатый витаминно-минеральный состав.
4: Что немаловажно.
5: Да, особенно инулин.
4: Инулин, да.
5: Чуть не перепутал. Это пребиотик, который улучшает пищеварение и, в принципе, помогает поддерживать энергичность без этих самых наших знаменитых скачков давления 8 часов утра.
4: В кафе, кстати, я тоже видела, уже появляется в меню на основе цикория, так сказать, цикориата, латте, раф и вот это все, вот эти все ругательские слова.
5: Да,
4: ну, а также
5: уж.
4: Зеленый порошковый чай матча переживает новую волну популярности.
5: Mm-hmm.
4: Он не только бодрит, но и содержит аминокислоту, L-теанин, который мягко повышает настроение и снижает стресс без резких скачков энергии.
5: Подтверждаю, с этой недели начал потреблять именно последний
4: тебе?
5: Напиток. Да великолепно. По-моему.
4: Отлично
5: вот,
4: себя
5: вот прям, знаешь, хороший плавный влет в
4: вроде
5: бодрость.
4: Вроде в Шрека еще не превратился. Нормально.
5: Ну, погоди, погоди. Мне еще как минимум нужно несколько килограмм приобрести. То есть, в общем, получается, что тот самый наш классический кофе перестает быть единственным утренним ритуалом, уступая место выбору, который подходит под настроение, здоровье или даже под ваш бюджет.
4: Да, все именно так. Так что, дорогие слушатели, если чувствуете, что кофеин уже не бодрит, а только добавляет тревожности, может, пора сделать глоток в сторону чего нового.
5: Допустим, в сторону неожиданного маршрута в вашем расписании. Кстати, по поводу маршрутов. Сейчас на дорогах Минска есть затруднения, которые мы обсудим через один трек.

0: пристегните ремни.
1: 9:11. Несмотря на то, что мы в летном утре летим, есть те, кто прямо сейчас едет, а может, не дай бог, и ползет. Это я намекаю про то, что в городе образовались пробки и заторы.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, кстати, они оцениваются в 4 балла. Сейчас, в принципе, ситуация не то чтобы критичная для 9:11, однако некоторые моменты мы обсудим. И, конечно же, начнем с ДТП. Первый из них мы отметим на самом юге МКАДа у Чижовки с затором, также на западе МКАДа со сложностью движения и на улице Долгобродской также с затором.
1: Помимо этого, пробки на Старовилинском тракте, также небольшой участок на Ленина у пересечения с Ульяновской и кольцо-развязка на Пушкинской.
2: Загруженные участки сейчас на Альшевского, на проспекте Пушкина, также улица Лобанка, улица Калинина, Сурганова, Якуба Колоса, а также участок от Монумента Победы до станции метро Октябрьская. Кстати, вот последняя становится уже прям какой-то классикой.
1: Ну все, 3-2-1, расчет окончен. Прямо сейчас можно с чистой совестью переходить к нашим планам. Mm-hmm. Надеюсь, вы тоже уже ожидаете нашу удачную посадку. Она свершится под конец часа. Для того, чтобы она завершилась по вашему желанию, заходите в Инстаграм, голосуйте за трек, который больше всего вам нравится.
2: Ты, конечно, так сказала, будто мы вот сейчас должны прям, точнее, хотим уже бросить нашу работу. Да нет.
1: Почему? Под конец часа нужно дождаться этого момента.
2: Ну ладно, хорошо, уговорила. Также расскажем, как спасти ваши саженцы, поэтому всем дачникам прильнуть к экранам, точнее, к динамикам. Ведь все, что мы выращиваем, там, перцы, томаты на подоконниках, да, чтобы
1: да,
2: там не было...
1: Да, ты выращиваешь?
2: Вот на самом деле после этого...
1: Я покупаю просто.
2: Смотри, просто я уже знаю, что там будет описано, и в целом я задумываюсь об этом. Но также есть еще и новость, которую мы годами ждали. Белорусские химики наконец-то создали препарат, который сможет исправить судьбу миллионов людей.
1: А
2: и вот это великолепно.
1: Вот это уже не только великолепно, но и интересно. Поэтому дождемся этих новостей. Ну а пока послушаем музыку.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Наши на Минской волне.

0: на связи.
1: Сейчас в нашем эфире будут новости науки, точнее, самой науки, за которой реальные жизни. Белорусские химики создали препарат против рака легких. Сейчас он уже, кстати, на клинических испытаниях. И давайте разбираться, как это работает, и причем тут наши врачи.
2: Давай,
1: вот
2: очень
1: представь,
2: интересно.
1: Да, ты только представь на самом деле, что Институт физико- органической химии НАН Беларуси разработал два препарата, которых в мире пока что, ну вот на самом деле,
2: легко
1: просто
2: могу
1: не существует.
2: Наши ученые лучшие.
1: Один из них, кстати, на основе циклопептида бьет прямо по раку легких. На доклинике показал, кстати, свою высочайшую эффективность. Сейчас, кстати, самое интересное. Начались испытания на людях. И если все подтвердится, это огромный шанс для тысяч, если даже не для миллион пациентов.
2: Да, я слышала эту новость, но пока до конца не осознала. Ведь рак легких — это же один из самых опасных и агрессивных
1: это
2: видов.
1: Правда.
2: Любое новое лекарство здесь событие. Но вот знаешь, что меня лично зацепило? Они не остановились на онкологии. Параллельно развивают генную терапию. Препарат, например, от муковисцидоза. Это тяжелейшее генное заболевание, из-за которого гибнут маленькие дети. Ну, то есть...

0: встречал такие истории?
1: Ну, к сожалению, такие истории затронули и мою семью в том числе. То есть бабушка, конечно, у меня уже скончалась уже почти 10 лет назад. И поэтому таких историй вообще сколько угодно.
0: Но чуть ли каждую семью рядом не возьми. Они касаются многих семей, к сожалению.
1: Я вот, кстати, знаю даже такие случаи, когда человеку уже давали предтерминальную стадию, то есть и где-то там полгода. Врачи вот сказали в конкретной больнице, что все, как бы можно уже потихоньку писать завещание, но другие врачи просто грамотно подбирали лечение, и, в принципе, у людей жили там и 5, и 10 лет. Вот даже вот новейшие препараты, которые еще вроде как не зарегистрированы, умеют применять с умом и душой. И, кстати, большое спасибо, то, что у нас в Беларуси есть такие врачи, которые не боятся браться за сложных пациентов.
0: Низкий вам поклон. Вот мы часто в жизни, бывает, ругаем медицину,
1: журим,
0: за
1: правда.
0: Очереди, да, ну, какие-то такие формальности. А надо бы чаще говорить спасибо, потому что без врача нет никакого лекарства. Даже если это суперсовременный какой-то циклопептид, врач решит, кому, когда и в какой дозе. Он отвечает за жизнь, он ответственный за нее. Угу. И разработка белорусских ученых – это просто еще один хороший инструмент в их сильные руки.
1: И, кстати, что порадовало, в институте сказали, что на этом останавливаться никто не будет, потому что там огромнейшие планы. Они там хотят закрывать потребности страны и, в принципе, выходить на экспорт, что великолепно. Это другой уровень. Ну, значит, что наши врачи и пациенты получат современное оружие против заболеваний. Ну, а мы будем за них болеть и ждать результатов клинических испытаний. И, конечно же, всем врачам отдельный респект, потому что именно они вытаскивают здесь и сейчас.
0: Да, и вот если создавать какое-то современное оружие в 21 веке, я считаю, что только именно такое.
1: Именно.
0: Поэтому спасибо нашим ученым за прорыв, а нашим врачам за труд. Будем следить за новостями о препарате и реально рассказывать истории, как многие семьи осчастливились.
1: Да, и поэтому вот на самом деле, несмотря на то, что тема была очень радостная, она была где-то даже еще для каждого по-своему тяжеловатой. Поэтому давайте сбавим немного напряжения и, конечно же, уйдем на музыкальную паузу.
0: Пусть нам будет все перекати поле.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где были мои глаза?
5: А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров?

0: товаров для тех, кто любит Беларусь по таким доступным ценам, есть только в интернет-магазине Правда Шоп.
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Итак, признавайтесь, у кого там на подоконнике вместо джунглей густые палки с листочками?
2: Ну, я думаю, это знакомая история для каждого. Вытянулись, побледнели, макушкой в стекло упираются.
1: Особенно про нас это тоже можно сказать иногда, да.
2: Но кажется, что рассаде конец, но нет. Мы тут выяснили, что переростки – это никакой не приговор, а просто особенные растения. И с ними можно разбираться, даже нужно. Поэтому расскажем, как вдохнуть в них жизнь.
1: На самом деле, там особо сильно заморачиваться не придется, поэтому давайте за пару минут быстренько разберем. Как в них жизнь вдохнуть. И да, спойлер, томаты можно сажать лежа, это законно. Поэтому ловите, садоводы-любители или профессионалы, наш список, как спасти саженцы и ваши нервы. Итак, первое. Не паниковать, конечно же, потому что проблема ясна. Мало
2: Сходите
1: света.
2: В магазин купить.
1: Хороший вариант. Только бабушке своей это не говори. В общем, мало света и жарко от батареи, это может быть проблема. Растения подумали, что они оказываются не в дождливом сейчас Минске, а в условных сачах. И рванулись ввысь. Что нужно делать прямо сейчас? Ну, нужно всего лишь досветить и ставить за ними зеркало или фольгу. Свет будет бить со всех сторон, ну, в принципе, как солярий.
2: Как это все сложно. Второй способ понизить температуру. Ночью растениям нужно 15-17 градусов. Попробуйте отодвинуть, например, штору или накрыть батарею одеялом, если они горячие. Но уже, насколько я знаю, их отключили. Капуста вообще любит прохладу. Вынесите ее лучше на балкон, не пожалуйста. Жалейте. Я вот помню, кстати, да, у моей бабушки всегда перцы были на балконе. Ну, неспроста же.
1: Неспроста, да. Особенно если там балкон находится на солнечной стороне, то там, в принципе, может даже быть вполне себе хорошая теплица. Да, именно так, потому что у нас на балкон выйти невозможно. Третий секрет – это не заливать. Ну, не своим родственникам, скажем так, там какие-нибудь интересные истории, а ваши саженцы. Пусть земля сверху лучше будет подсохшая, и никаких азотных удобрений нам не нужно. Если уж и подкармливать, то условным фосфором или калием, потому что они тормозят рост стебля, но и на самом деле корни хорошо прокачивают.
2: Ну, а если совсем беда, сходите в магазин.
1: Ты самый легкий способ подсказываешь.
2: Томаты вымахали, например, под потолок, да? Что делать? Не бойтесь отрезать верхушку и ставить воду. Через 2 недели готовый новый куст, я вам гарантирую. Ну, а вот огурцы можно свернуть колечком прямо в стаканчике или присыпать землей. Пустят корни из каждого узла. Не спрашивайте, откуда я это знаю? Просто знаю.
1: Главное правило для перцев и баклажанов – это купить их в магазине. Их нельзя загублять. То есть посадите как есть, иначе они сгниют. Ну и давайте сделаем небольшое резюме.
2: Давай.
1: Переросшая рассада на самом деле – это не так-то уж и плохо. Это просто задержавшиеся, скажем так, в аэропорту пассажиры, которым срочно нужен особый подход.
2: Да, свет, как мы уже и сказали, прохлада, умеренный полив и правильная посадка. Лежа колечком, вы же помните, да, всю эту гимнастику. И вот у вас готовый огород. И помните, лучше пусть рассада будет чуть недоросшей, чем переросшей. Недорост – это те, кто слегка не доросли. Да, они в отпуске находятся. А перерост – это те, кто уже не знает, что делать.
1: Да. Кстати, если это, мы тут привели на самом деле очень короткую информацию из оригинала, а для тех, кто хочет развернуто подчеркнуть все нюансы или просто не успел за нами записать, то приглашаем вас на сайт mlyn.by. Там целый сад из актуальных новостей. Под соусом, конечно же, Минской правды.
2: Ну и просим вас не оставаться в стороне. Скоро намечается удачная посадка, так что будем голосовать и слушать треки. Но сначала небольшая музыкальная пауза.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: «Дачная посадка».
1: И обрамляет наше великолепное утро музыка в рубрике «Удачная посадка».
2: Да.
1: Ведь исследования говорят, любимый трек с утра повышает продуктивность на 30%. А если этот трек вы выбрали сами, то на все 50%. Так что не стесняйтесь, высказывайтесь на этот счет.
2: Да, в конце концов, у нас же пока еще не пятница, а вполне себе хороший четверг. Нам нужно дорабатывать, нам нужно вложить все силы, и пусть сегодня они будут вложены в вас. Также
1: инвестиция в будущее,
2: силы.
1: Понимаете?
2: Да, в виде двух треков, за которые можно проголосовать у нас в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в удобном опроснике, который уже опубликован в Instagram. Какой же трек сегодня победит? На самом деле загадка для нас в том числе, потому что пока что 50 на 50. Оба исполнителя известны, даже культовые в наших широтах.
1: Конечно.
2: Говорят все простым, понятным человеческим языком, ну, через музыку оно же. Поэтому давай, Юля, мы с тобой послушаем несколько фрагментов и заодно познакомим наших слушателей, потому что они могли не знать.
1: Ну, знакомить тут нечем, это мы. Ну, давайте освежим память.
2: Давай.

0: Григорий Лепс, счастливая судьба. Человек, у которого голосом можно стены сворачивать, а харизмой разворачивать обратно. Лепс поет про то, чего мы все каждое утро желаем друг другу, но стесняемся порой говорить внятно и громко. Счастливая судьба. Ловите, друзья, порцию правильного настроения. Если хотите послушать песню целиком, то вы знаете, что делать.
1: Слушай, я вот, между прочим, сейчас на Лепса пересмотрел свой взгляд, потому что...
0: Смотри,
1: я не ожидал от него фламенко. Вот именно такой вот классический, испанский, красивый, вот тут, скажем так, грузинский подход с испанским фламенко, да плюс еще на русском языке, по-моему, это
0: великолепно. Мне кажется, старый Лепс просто вернулся.
1: Старый Лепс, ну, он всегда в душе молод, и как бы вне зависимости от того, что там у него за перипетии происходит, мы всегда его слушаем. Но также слушаем и второго исполнителя.
0: Давай-ка.

0: Киркоров, давно все хорошо. Ну, вы, как видите, следом человеку, у которого точно все хорошо. И который явно знает. И который явно знает о хорошей жизни куда больше, чем любой учебник по позитивному мышлению. Но, вот лично на мой субъективный взгляд, несмотря на то, что я обожаю Филиппа Киркорова, он мой, скажем так, кумир из детства далекого, я все-таки больше люблю его старые песни. Особенно там «Летучая мышь», вот это вот все. Не попадает. Сегодня в мое настроение она не попадает. Она какая-то грустноватая. Хочется вот больше такой фламенковости.
1: Ну, а может, она попадет в настроение наших слушателей? Если именно так, то ждем голоса. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Кто же одержит победу? Старый Григорий Лепс или старый новый Киркоров. Переделанный Филипп Киркоров? Решать вам, дорогие наши слушатели. Ну, а мы вернемся через несколько минут.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, друзья, пару минут ранее мы обсудили уже с Лепсом счастливую судьбу. Также с Киркоровым убедились, что у него давно все хорошо. И в эфире, кстати, у нас тоже все отлично. Настолько, что мы чуть не забыли про время. А оно такое, знаете ли, не резиновое. И наша разгоночная полоса, увы, заканчивается.
2: Да, не резиновое, в отличие от Москвы, где как раз-таки Лепс и Киркоров живут. Один из них из Грузии, другой из Болгарии. Но это ладно. Мы сегодня выбираем настроение и, главное, трек. И сегодня по результатам большинства и, в принципе, это мнение совпало с нашим, что нередкость, да. Побеждает Григорий Лепс со своей счастливой судьбой. Ну, по-моему, превосходно.
1: Мне кажется, прекрасно для утра четверга начинать день именно с таким настроением. Гарантирует остаток дня провести в приподнятом тоже расположении духа. Поэтому слушаем Григория Лепса в полном метре и уже прощаемся с вами, дорогие слушатели.
2: Это были улетные, между прочим, 3 часа, дорогие слушатели. Большое спасибо, что были с нами, участвовали в играх, напитывались новостями, ну и, конечно же, за обмен настроением. Иногда у нас даже возникают с вами живые переписки в моменте эфира, что просто замечательно.
1: Люблю.
2: Особенно большой привет хотим передать сейчас Андрею, он из Борисова.
1: Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей. Он маршрутчик.
1: Ну, как ты там?
2: Он, кстати, сказал, что 17 лет слушает наше радио. Это ни много и ни мало.
1: Уже слушайте приговор.
2: Да, если вам есть что сказать, передать, допустим, привет, и всегда можете это делать, конечно же. В дневное время Ника Романова обязательно их зачитает. Через 2 часа она обещает появиться в эфире. 2 часа ждет вас также еще великолепной музыки. Ну, а мы ждем вас уже завтра в 7 часов на нашем улетном шоу.
1: Всем пока, отличного дня и настроения.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: радио Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Велгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о последствиях урагана и что открыли с помощью искусственного интеллекта.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем независимости. Александр Лукашенко отметил, что Минск высоко ценит курс Баку на построение суверенного и развитого государства. Он подтвердил твердую заинтересованность в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Глава государства убежден, что регулярные встречи и активный диалог будут способствовать успешной реализации текущих проектов. Белорусский лидер также выразил уверенность в формировании новых двусторонних инициатив. Более 500 населенных пунктов Беларуси остались без электроэнергии. Об этом сообщили в объединении «Белэнерго». Деревья массово падают на линии электропередачи и обрывают провода. Самая сложная обстановка сейчас в Витебской и Минской областях. Над устранением аварии работают более 80 бригад и 85 единиц спецтехники. Также создан оперативный штаб. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.
0: К новостям в мире.
1: Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию. Вода затопила несколько регионов, а глубина затопления местами достигает 3 метров. По последним данным, погибли более 1000 человек, и еще несколько сотен числятся пропавшими без вести. Свыше 1 000 000 человек эвакуировали из опасных районов. Вода разрушила 1000 жилых домов, дорог и мостов, а спасатели продолжают поиски, доставляют продовольствие и оценивают ущерб. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 5-м километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск-НП Боровляны. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Искусственный интеллект выявил доступную пищевую добавку, которая ускоряет заживление сложных ран при диабете. Специалисты из Сингапура проанализировали почти 3000 препаратов. Нейросеть выбрала из них 35 более перспективных соединений. Лидером стала фолиевая кислота, ее также называют витамином В9. Лабораторные тесты подтвердили, что она запускает процесс восстановления тканей на молекулярном уровне. Такой подход позволил сократить время поиска нужного лекарства более чем на 70%.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 15 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и что пытались украсть на пляже Сардинии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил руководство Эфиопии и ее народ с днем установления мира и демократии. Глава государства отметил успехи этой страны в укреплении государственности и росте ее международного авторитета. Александр Лукашенко подчеркнул, Минск считает Эфиопию надежным партнером на африканском континенте. Он также заявил о готовности Беларуси к плодотворной совместной работе по развитию сотрудничества. В числе приоритетных направлений были названы механизация сельского хозяйства, создание высокотехнологичных производств, образование и культура. Милиция Беларуси получила около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали 3 курьеров-преступников. У них изъяли более 650 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары объявлен во Франции. Там температура уже достигает 40 градусов. Медики призывают жителей к максимальной осторожности, советуют избегать солнца, пить больше воды и иметь при себе необходимые лекарства. Жара обострила и социальную обстановку. В Париже сотни бездомных вышли на пикет к зданию мэрии и разбили там палаточный лагерь. Они требуют увеличить число мест в приютах. По последним данным, от экстремальных температур во Франции погибли уже не менее 7 человек. К новостям регионов. Школа резерва аграрии Минщины прошла в Молодечнинском районе. Участники изучили опыт ООО «Городилово» и посетили конно-спортивный комплекс «Палачаны», а также молочно-товарный комплекс «Груздово». Перед потенциальными руководителями выступил помощник президента Александр Кохан. Он подчеркнул, что для успеха нужно привлекать молодых специалистов и открывать перед ними перспективы. Будущие руководители хозяйства отметили, что такая учеба помогает понять, за счет чего организация добивается успехов. И в завершение выпуска. Туристку на острове Сардиния задержали с 40 килограммами песка. 69-летняя женщина набрала гальку и ракушки на пляже и собиралась сесть на паром. Однако такие действия запрещены региональным законом от 2017 года. Теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро. Изъятый песок в ближайшие дни вернут обратно на пляж. Власти напоминают, что вывоз природных материалов наносит серьезный ущерб окружающей среде.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: сознанием и пониманием, а вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 15 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать о приложении Шазам.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Шазам – это специальное приложение для поиска музыки. Не нужно знать ни название, ни исполнителя. Достаточно поднести телефон к динамику, и Шазам сам узнает трек. Как это работает? Приложение ловит кусочек звука, превращает его в цифровой отпечаток и сравнивает с огромной базой в интернете. Совпадение найдено – вот тебе название и имя певца. Шазамят везде – в кафе, магазинах, торговых центрах. Понравившиеся композиции сохраняют в плейлист. Без интернета Шазам тоже запомнит песню. Он определит ее, как только появится связь. В приложении есть тексты песен в реальном времени. Это как караоке. А еще есть функция «Автошазам». Она сама включает распознавание и сохраняет все, что звучит вокруг. Кстати, Шазам работает даже в шумных местах.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Шазам – это умное приложение, которое за секунду узнает любую песню по кусочку звука. Оно работает даже без интернета. Это удобный способ пополнять свой плейлист и узнавать новую музыку без лишних хлопот. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучшее. Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о приеме граждан в несвежей и чему можно научить робота.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Казахстан. Александр Лукашенко примет участие в саммите Евразийского экономического союза и экономическом форуме в Астане. Главная тема форума – искусственный интеллект в глобальной цифровой гонке. Глава государства представит белорусскую позицию по технологической кооперации в рамках союза и внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Белорусских школьников начнут обучать работе с искусственным интеллектом. Министерство образования утвердило факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» для учащихся 8-11 классов. Дети познакомятся с принципами работы нейросетей, научатся правильно формулировать запросы для текстовых и графических сервисов. Также школьникам покажут, как использовать технологии для анализа данных, создания контента и даже как персонального помощника в учебе. Программа может стартовать с нового учебного года.
0: К новостям в мире.
1: Официальная Москва готова активно сотрудничать со странами глобального юга и востока для предотвращения цветных революций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, Запад подогревает межэтническую и религиозную рознь, используя весь арсенал информационных технологий. В приоритете обеспечение информационной безопасности и сохранение духовно-нравственных ценностей. И к новостям в регионе. Жители Несвежского района обратились к председателю Минобл-исполкома Алексею Кушнаренко во время приема граждан. Они пожаловались на состояние аварийного моста между деревнями Высокая Липа и Бояры. Переправа построена в 1973 году. Текущие работы 2022 года проблему не решили. Альтернативная дорога длиннее и тоже требует ремонта. Алексей Кушнаренко поручил провести дополнительное обследование моста. Руководитель отметил, что при необходимости будут выполнены компенсирующие работы. И в завершение выпуска. Китай открывает первый в стране центр обучения человекоподобных роботов Шанхая. Площадка размером более 5000 квадратных метров заработает в июле. Здесь представят свыше 100 типов роботов от десятков производителей. Машины будут обучаться выполнять реальные задачи от домашних дел до работы на производстве. Центр призван решить проблему несовместимости данных между роботами разных брендов. Аналогичные комплексы ранее открылись в Пекине. В Европе подобную структуру создают под Мюнхеном.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Всем привет! Продолжаем между делом общаться и развлекаться. Здесь я, Ника Романова. А что самое важное в четверг? Не считать часы до пятницы, выпить кофе с корицей. А еще, если это четверг, 28 мая, то поздравить пограничников. Люди в зеленых фуражках, спасибо вам за вашу самоотверженность, за спокойный сон, который вы нам обеспечиваете, находясь у самых границ. Пусть служба всегда будет не в тягость, а в радость. Ну, а у нас на радиостанции тоже работает, между прочим, пограничный контроль. И проходят его только самые достойные хиты и исполнители. Например, такие, как Лана Дель Рей. Встречайте и пусть...
0: День

0: Весна шелестит на МВ Радио.
1: В удивительное время живем, друзья, когда даже мультипликатор может президентом стать. Сейчас будете в курсе.
0: В курсе дела.
1: Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини собирается баллотироваться в президенты США в 2028 году. Фанаты до сих пор, надо сказать, спорят, как «Симпсоны» умудрились предсказать президентство Трампа, теракты 11 сентября и покупку Fox корпорации Disney. В своем агитационном ролике Грини даже изображает пророка, а потом превращается в серьезного юриста в костюме и заявляет, что Америка устала от миллиардеров и карьеристов. А прикольно, если он еще во время дебатов случайно начнет говорить голосом Гомера, правда же? Но в мировой истории похожий случай ведь был. Зеленский, вон, даже сначала в сериале про свое президентство снялся. Правда, у него там значительно лучше получилось, чем в реальной жизни. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Вот моя задача, например, настроение создавать, поднимать, приятное общение обеспечивать. Вы, кстати, присоединяйтесь в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Это все для ваших приветов и поздравлений.
0: В курсе дела. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: для каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Сочная, малиновая, минская.

0: на МВ Радио. Возможно, именно про нашу Катерину Гунько. Встречайте ее прямо сейчас с новостями.
1: Привет, Ника, добрый Привет. День, слушатели, рада тебя видеть. Здоровые со слушателями. Ника, расскажи, так. Вот ответ просто не задумываясь, какой у тебя любимый цвет?
0: Черный, я в нем худая. О. Да. Вот а черный еще розовый, потому что МВ Радио.
1: Класс. А вот если бы ты ответила фиолетовый, то узнала бы, чем полезны для здоровья овощи этого цвета.
0: Слушай, если черный с розовым смешать, может, как раз и что-то...
1: Что-то и получится.
0: Что-то, да, баклажан выйдет какой-то.
1: Подробнее в этом выпуске.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Александр Лукашенко обратился к участникам второй международной межпартийной конференции в Бресте. Мероприятие проходит у стен крепости героя в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Президент заявил, в условиях милитаризации Запада и возрождения нацизма общий долг не допустить новой войны. Он призвал партии разных стран укреплять суверенитет и поддерживать право каждого государства на свой путь. Президент пожелал участникам плодотворной работы и конструктивных идей для справедливого международного диалога. Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником. Глава ведомства подчеркнул, что неприкосновенность рубежей для государства – важнейшее условие сохранения независимости и территориальной целостности, а их защита – дело чести и патриотический долг для каждого воина. Праздничные мероприятия стартовали торжественной церемонией на площади Победы в Минске. Сегодня День пограничника отмечают во всех подразделениях службы.
2: Новостям в мире.
1: В Казахстане проводят эксперимент по созданию искусственного дождя. Специалисты Всемирной организации метеорологии оценивают безопасность технологии. Власти республики заявляют, что осадки будут экологически чистыми. Воздействие оказывается только на местные облака, поэтому соседние регионы не пострадают. Проект стартовал в Туркестанской области совместно с ОАЭ. Его цель – наполнить водохранилища и обеспечить водой сельское хозяйство. И к новостям в регионе. Жители Несвежского района просят председателя Минобл-исполкома Алексея Кушнаренко вернуть озеро в Высокой Липе в список мест, разрешенных для купания. Водоем популярен, в жару туда приезжают до 70 машин, несмотря на запрет для купания, который ввели 3 года назад. Представитель МЧС пояснил, на озере ввели ограничения из соображений безопасности из-за особенностей рельефа и бьющих на дне ключей. Руководитель поручил исследовать водоем. Он отметил, что, возможно, будет найдено какое-то зональное место, где нет ключей и где можно разрешить безопасное для людей купание. И в завершение выпуска: фиолетовые овощи и ягоды защищают клетки от старения и ускоряют восстановление после нагрузок. Это выяснили ученые из Польши. Полезный эффект дают природные пигменты антоцианы. Они снижают воспаление и поддерживают сердце. Регулярно включайте в рацион чернику, черную смородину и краснокочанную капусту. Для лучшего усвоения сочетайте их с витамином С.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом на МВ Радио Яника Романова. Ну а в Казахстане летающее такси, которое появится в 2029 году. Сейчас уже проводятся первые тесты этого аэротакси одного китайского разработчика. Максимальная скорость до 200 км в час, вместимость до 5 человек, запас хода 200 км. Ну а главная цель, конечно же, избавить туристов и жителей от пробок. Например, добраться из аэропорта до гор теперь можно будет в 6 раз быстрее. Ну, а в нашем телеграм-канале вы можете, во-первых, и на эту красоту полюбоваться, на это новшество. Ну, а в нашем эфире еще больше услышать неожиданных фактов в ближайшее время, потому что в этом часе игра «Факт или фейк». Вот, правда, будут эти факты, эта информация достоверная, придется вам самим обязательно разобраться. Так что никуда не отлучайтесь, не отвлекайтесь, не пропустите условия, потому что у всех из вас, у каждого будет шанс получить уникальный, интересный и нужный подарок от нашего партнера.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Представьте себе лето, теплый июньский вечер. Вы сидите в приятной компании, наслаждаетесь высоким искусством и красивой музыкой. А теперь представьте, что все это запросто может осуществиться и сбыться благодаря Большому театру. Вдохните прохладу июньского вечера. 3 июня Большой театр Беларуси представляет уникальную программу «Летний променад» из цикла «Контрабас Лайв». В этот вечер солировать будут гиганты оркестра «Контрабасы». Их глубокий обволакивающий звук перенесет вас в мир настоящей музыкальной романтики. Я уже чувствую эти приятные вибрации. Хотите услышать контрабасы и испытать эти эмоции и ощущения на себе? Тогда удачи! Вот что нужно сделать.
1: Факт или фейк?
0: Вам нужно будет включить интуицию и определить, что я сегодня вам расскажу. Правдивую информацию или вымышленную. Соответственно, факт или фейк мне нужен в качестве ответа на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 28-м по счету. С правильным заберете подарок билеты в Большой театр на контрабас.

Life. Итак, друзья, факт или фейк, что в Китае разработали ошейник-переводчик, который распознает кошачьи и собачьи эмоции и переводит их в человеческую речь. Вы этому верите или нет? Факт или фейк? Факт.

0: У меня тоже для вас был всего лишь один вопрос, и он звучал как факт или фейк на мое задание. Все для того, чтобы вы могли получить подарок от нашего партнера, от Большого театра, соответственно, и вдохнуть прохладу одного июньского вечера. Именно 3 июня Большой театр Беларуси представляет уникальную программу «Летний променад» из цикла «Контрабас Лайв». В этот вечер солировать будут гиганты оркестра, контрабасы. Их глубокий обволакивающий звук перенесет вас в мир настоящей музыкальной романтики.
1: Факт или фейк?
0: Ну и перенесет он от нашего лица кого-то одного, может быть, в приятной компании с кем-то. Это будет наш победитель, который правильно разгадал мое задание. Факт или фейк, что в Китае разработали ошейник-переводчик, который распознает кошачьи и собачьи эмоции, переводит их в человеческую речь. И да, друзья, это факт. Причем заявляется еще, что точность перевода оценивается аж 95%. Ну а самые популярные запросы у собак уже расшифрованы к этой минуте, это «дайте поесть и пойдем спать». Так что многие, кстати, практически все из вас правильно ответили, что это факт. Я знаю почему. Потому что вы следите за нами в телеграм-канале «Минская волна», а там эта новость уже была некоторое время назад. Так что, кто еще там не подписан, подписывайтесь, почитывайте иногда и будь в курсе всего. Ну и забирайте подарки от МВ-радио наших партнеров. Сегодня 28-й с правильным ответом у нас оказалась Татьяна, 62-76, последние цифры номера. Татьяна, мы вас поздравляем, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться билетами.
1: Факт

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by. X on

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие страны не стоит посещать белорусам и что создали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Астану. Глава государства примет участие в саммите ЕАЭС и пятом Евразийском экономическом форуме. Сегодня Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании, главная тема которого – искусственный интеллект в глобальной цифровой гонке. Белорусский лидер представит позицию Минска по внедрению нейросетей в реальный сектор экономики. Завтра на заседании Высшего совета главы государств обсудят около 20 вопросов, включая международную торговлю и таможенное законодательство. Белорусам следует отказаться от посещения ряда стран Африки из-за вспышки лихорадки Эбола. Соответствующую рекомендацию выпустило Министерство здравоохранения нашей страны. Речь идет о Конго, Уганде и близких к ним государствах. Если человеку все же необходимо находиться в регионе, то следует соблюдать ряд правил. В их числе мытье рук с антисептиками, минимальные контакты с людьми и дикими животными. Отечественные специалисты отслеживают возможные пути по попадания вируса в Беларусь.
0: К новостям в мире.
1: Латвия начала устанавливать бетонное заграждение против техники на границе с Россией. Объекты ставят на тех участках, что изъяли у местных жителей в целях усиления обороны. Каждый блок весит 1,5 тонны. Препятствия размещают в 3 ряда. В Минобороны Латвии признали, что строительство отставало из-за проблем с частной землей, однако корректировки законодательства решили такой вопрос. В будущем официальная Рига также намерена создать противотанковые рвы на границе с Россией. В Слуцкой железнодорожной бригаде 155 десятиклассников проходят учебно-полевые сборы. Они длятся 10 дней. Подъем в 7 утра, далее идут занятия, строевая физподготовка, тактика и сборка автомата. Телефоны сдают в сейф, но вечером выдают на час, чтобы ребята смогли позвонить родителям. Кормят привычной школьной едой. Начальник сборов подчеркивает, это не армия, а новый опыт. Родители могут быть спокойны, их дети находятся под постоянным присмотром. И в завершение выпуска команда ученых из Южной Кореи представила новый тип экзоскелета. Девайс представляет собой ткань с особым материалом. Он может сокращаться при нагреве и тем самым облегчать движение человека. Сам пользователь не должен замечать изменения температуры за счет изолирующего слоя. В рамках эксперимента куртка из такого вещества помогла снизить нагрузку на мышцы примерно на 40%. Исследователи считают, что в будущем их изобретения будут особенно полезны пожилым людям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на МВ радио.
1: Пообедали, но чего-то не хватает для полного счастья, тогда между делом мы идем к вам. У нас есть кое-что на десерт, к чаю. Вкусный подарок от нашего сладкого партнера Городейского сахарного комбината. Разыграем набор их продукции в игре «Из песни слов не выкинешь». Ну а пока повторяйте слова популярных песен. Вам это пригодится. И не пропустите условия, принимайте активное участие.
0: Добавим драйва.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: хватает солнца на улице, можно самому подарить себе каплю радости и сладости вместе с МВ Радио и не только. Встречайте лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» – это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А у меня для вас, помимо сладкого набора от Городейского сахарного комбината, еще и отменная песня. Еще и в честь Дня пограничника, друзья, еще раз напоминаю, что сегодня такой важный день, важный праздник, у важной профессии, у представителей этой профессии. Так что я вас, друзья, еще раз поздравляю. Всего вам наилучшего, легких рабочих, служебных будней. Отлично все, чтобы было и на личных границах, и на личном фронте, и в личной жизни. Пусть все самым замечательным образом складывается. Улыбайтесь, сегодня вам можно немножко расслабиться. Итак, слушать мы в честь Дня пограничника будем отпетых мошенников фрагмент песни «Граница». Ваша задача включить интуицию и понять, что же запикано будет в тексте. И прислать мне именно это запиканное слово на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 28-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера.
1: Какого слова

Ну и кому-то сегодня умчится, если не паровоз, то небольшой вагончик. То точно джемов, конфитюров от Городейского сахарного комбината. Кому-кому, только одному, 28-му по счету, с правильным ответом. Что ж, запикано в Вайбер, Телеграм 80 29 10 10.

0: чтобы в любых обстоятельствах снова нравилось жить, есть проверенный способ. Ложечка вкусного джема от Городейского сахарного комбината. Встречайте лето с продукцией этого комбината. Это джемы и конфитюры, и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Пора нам подводить итоги. Напомню, что происходило некоторое время назад. В честь Дня пограничника мы с вами слушали «Отпетых мошенников» фрагмент песни «Граница». Одно слово было запикано, ваша задача была его вычислить и прислать мне. И вы знаете, очень много разных абсолютно вариантов ответов я от вас получила. И вернусь в военкоматы, и в фуражках, и еще много чего. Но правильным было, конечно же, в медалях.
1: Правильно.

0: там были, но они не были запиканы. Вот, а в медалях, да, именно этот вариант я сегодня засчитывала как правильный и отчитывала 28-го с ним. Ею оказалась моя тезка Вероника, 95-28, последние цифры номера. Так что, Вероник, я вас от души поздравляю, вам достается набор джемов, конфитюров, топпингов, чего-то там еще. Фруктовый ларец от Городейского сахарного комбината. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как забрать свой подарок. Ну а когда продегустируете, обязательно поделитесь впечатлением, что же понравилось больше всего.
1: Из песни слов вытянешь.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем сообщают правоохранители и какой фильм снимут во Франции.
0: Новости.
1: Беларусь на Евразийском экономическом форуме предложила меры по цифровизации внутреннего рынка ЕАЭС. Об этом заявила представитель нашей страны Алена Абраменко. Она отметила, что необходимо взаимно признавать электронные цифровые подписи и создавать интегрированные платформы. Цель – сократить административные и торговые барьеры. Также она призвала к ускорению внедрения общих подходов в таможне и ветеринарном надзоре. Мошенники активизировались вместе с началом дачного сезона. Об этом напоминают в МВД. Недобросовестные продавцы предлагают купить семена несуществующих растений. В их числе фиолетовый крыжовник и полосатые помидоры. Специалисты призывают игнорировать подобные объявления. Маркетплейсы удаляют такие товары, но преступники постоянно создают новые предложения. Потому эксперты призывают белорусов быть бдительными.
0: Новостям в мире.
1: Норвегия присоединяется к программе ядерной защиты Франции. Об этом заявил норвежский премьер-министр. По его словам, официальное Осло идет на такой шаг из-за действий США. Власти европейского государства опасаются, что Вашингтон не окажет им поддержку в случае потенциального конфликта. Также политик подчеркнул, на территории Норвегии не будет находиться ядерное оружие. Напомню, в инициативе Франции участвуют 8 стран. В случае нападения на них Париж готов применить оружие массового поражения для ударов по агрессору. И к новостям региона. В Солигорске водоканал работает недостаточно хорошо. Такое заявление сделал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Это произошло во время его приема граждан в Несвеже. Глава центрального региона отметил, что люди стали значительно чаще жаловаться на работу предприятия. Потому Алексей Кушнаренко берет деятельность организации на личный контроль. Также председатель поручил привлечь директора Солигорского водоканала к ответственности. И в завершении выпуска во Франции снимут сериал и полнометражный фильм об ограблении Лувра, которое произошло в октябре прошлого года. Тогда злоумышленники украли королевские драгоценности. Ущерб оценили 88 миллионов евро. Само ограбление назвали преступлением века. Событие привело к международному скандалу и смене руководства музея. Даты выхода проектов пока не называются, но есть вероятность, что оба смогут увидеть свет в течение этого года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: НВ-радио. Дневной сеанс.
1: Друзья, между делом, сегодня 28 мая, мы чуть не проспали еще один праздник, День брюнеток. Так что время поздравлять своих темноволосых красавиц, ну и, конечно, вспоминать самые любимые фильмы с яркими актрисами-брюнетками. Вы, может, скажете, что я совсем стара, доля правды в этом, конечно же, будет, но первой брюнеткой в моей голове среди актрис всегда вспоминается всплывает Сальма Хайек и ее потрясающий, экзотический, эротический, вы же сейчас узнаете, танец с гигантским питоном в фильме «От заката до рассвета». Пожалуй, это одна из самых культовых сцен в истории кинематографа, по крайней мере, того времени. Вот вспомнила о нем и даже, знаете, как-то пересмотреть захотелось. А также из старенького, но очень достойного вспомнился мне «Леон», в котором во всей красе и таланте проявила себя тогда еще юная Натали Портман. Дженни Ортега, конечно же, тоже брюнетка, актриса мексиканского происхождения, ее легендарная и страшно очаровательная «Уэнсдей». Кроме того, в этом сериале, если мы говорим о «Уэнсдей», много ярких брюнеток, например, та же самая ее мать, которую играет Кэтрин Зета-Джонс. Обожаю вообще этот сериал, обычно осенью пересматриваю, ну а сейчас вот погодка как раз почти что осенняя, да, так что тоже сойдет. Так, Пенелопа Крус. Конкретно рекомендую с ней сериал «Американская история преступлений», кажется, второй сезон. Он вышел в 2018 году, получил подзаголовок «Убийство Джани Версачи». В нем актриса исполнила роль сестры знаменитого модельера Донателлы Версачи. Она потрясающе там и красивая, и роль у нее интересная, так что очень советую посмотреть. Ну и моя любимица, пожалуй, в списке брюнеток – это Мила Кунис, одна из самых обаятельных голливудских звезд, тоже с темными волосами. Большинство проектов с ее участием – это комедии, тот же самый «Кекс по дружбе», да, мы все помним, 2011-го, отличная романтическая комедия с Джастином Тимберлейком. Ну, а еще я очень люблю с ее участием фильм «Очень плохие мамочки», именно 2016-го, первую часть. Смотреть рекомендую исключительно с подружками, исключительно девчачьей компанией и, конечно, исключительно тем, кто уже обзавелся своими детьми. Остальным навряд ли зайдет. Ну вот, это моя жгучая брюнетная подборка. А что вы сюда добавите? Заодно привет и поздравления своим брюнетчикам-красоточкам передавайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: Дневной сеанс.

быть счастливым, главное сохранять в душе покой, тепло и равновесие, особенно в дни, когда весну лихорадит и бросает из стороны в сторону, из лета в осень и обратно. А сейчас вот так в Беларуси. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный, во многих районах сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха от +12 до +18. В Минске облачно с прояснениями.

0: Снениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха пока плюс 13, плюс 15, но вечером плюс 9-12.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Ну все, друзья, ваш сеньорита Романова все свое между делом на сегодня закончила. Впереди у вас встреча с «Как дома» шоу и сеньором, нет, не помидором, а Николаечком. А я появлюсь здесь теперь уже завтра в пятницу в полдень. Желаю всем отлично провести это время, чтобы потом было что вспомнить и мне рассказать об этом. Пока.
1: Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Мариной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и почему важно регулярно питаться.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены стимулировать предприятия к внедрению роботов. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь. По его словам, правительство завершает разработку соответствующего законопроекта. Документ должен подталкивать компании к совершению ряда шагов, в их числе внедрение роботов, разработка компонентов и программного обеспечения для них. О каких именно преференциях может идти речь, пока не известно. Ресурсы домашнего хозяйства в Беларуси в среднем составляют около 2985 рублей в месяц. Такой информацией за первый квартал года поделились в Национальном статкомитете. Показатель несколько выше в городах и меньше в сельской местности. Согласно расчетам, почти все ресурсы белорусов идут на оплату расходов, в основном потребительских. Под ними понимают покупку продуктов питания, непродовольственных товаров и необходимых услуг.
0: К новостям в мире.
1: Не меньше 35 человек погибли из-за аномальной жары в Испании. Об этом сообщил один из местных телеканалов. По информации журналистов, все трагические случаи пока происходят на севере страны. Отмечу, что сейчас температура воздуха в европейском государстве значительно выше нормы. Например, в одном из регионов столбики термометров почти достигли отметки в 40 градусов по Цельсию. Десятки людей жалуются на головные боли, тошноту и потерю сознания. К новостям регионов. Состоялся основной этап конкурса «Молодой лидер Минской области». Мероприятие прошло в Солигорске. Туда приехали около 70 человек. Они представляли проекты по развитию разных областей экономики и общества центрального региона. В их числе медицина, ЖКХ, промышленность и спорт. Теперь жюри нужно оценить все инициативы и выбрать лучшие из них. Имена победителей конкурса озвучат в скором времени. И в завершение выпуска. Нерегулярное питание может увеличивать риск возникновения депрессии. Так считает группа ученых из Южной Кореи. Они изучили состояние и пищевые привычки более чем 20 тысяч человек. Исследователи обратили внимание на людей с непостоянным графиком приема еды и однообразным рационом. У них шанс появления депрессивных симптомов был выше на 55%. Специалисты полагают, что нерегулярные приемы пищи могут нарушать работу разных систем организма и негативно влиять на психоэмоциональное состояние.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, ожидаются дожди. Ветер умеренный и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 7 градусов выше 0. Днем от 9 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Смотрим.
0: В сети завирусилось два Аладдина. Рилс с ютерами собрал почти 40 миллионов просмотров и 1,5 миллиона лайков за сутки. В ролике парни буквально летают на коврах, используя их вместо специальных комбинезонов – белок-летяк. И самое удивительное, что они даже смогли пролететь несколько сотен метров и успешно приземлились на парашютах.
1: Обсуждаем.
0: Сейчас Беларусь залетает в какие-то мировые тренды. Открываешь любой ТикТок или Рилс, там все чаще мелькают наши улицы, наши закаты, наши драники. Появилась даже целая волна роликов, как провести выходные в Минске, куда сходить туристу, где поесть по-настоящему вкусно. Люди в соцсетях дают советы приезжим. И, честно говоря, это будет покруче любого рекламного буклета.
1: Слушаем.
0: И новости из мира музыкальных новинок. Ольга Бузова записала трек с белорусским рэпером NK. Рэп-исполнитель и певица выложили в соцсети отрывок новой песни, чем вызвали бурное обсуждение дуэта в соцсетях. Некоторые отметили, что это была самая неожиданная коллаборация. Другие же подчеркнули схожесть трека с хитами 2000-х. И, кстати, в этом году NK стал наставником шоу «Фактор бай дети». И двое из его подопечных дошли до суперфинала проекта.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Наши на Минской волне.
2: Заходи без причин.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Великие, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что разрабатывают в Белоруссии и как люди намерены изучать Марс.
0: Новости.
1: Беларусь готова к реализации китайской инициативы по реформированию международного сообщества. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. Это произошло во время его встречи с одним из высших руководителей Коммунистической партии Поднебесной Чэнь Вэньцзином. Представитель официального Минска отметил, что предложение Пекина усилит безопасность на всей планете. Напомню, Китай предлагает всем странам делать акцент на ряде направлений, в их числе искоренение бедности и отказ от односторонних санкций. Власти Беларуси намерены внедрить онлайн-систему постановки людей на оздоровление. Об этом рассказали в Республиканском центре по санаторно-курортному лечению. В учреждении уверены, что такая площадка упростит работу госорганов и увеличит комфорт людей при взаимодействии с ними. Например, заявители смогут получать путевку в санаторий в электронном виде. Специалисты рассчитывают, что система заработает в следующем году.
0: Новостям в мире.
1: США значительно сократят свой военный вклад в НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Как отметили в ведомстве, речь идет о меньшем предоставлении американских ресурсов участников военного альянса, в их числе стратегические бомбардировщики, истребители и корабли. Предположительно, что официальный Вашингтон будет выделять на миссии блока в половину меньше таких средств. США рассчитывают, что необходимые активы предоставят сами страны Европы. И к новостям регионов. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Несвеже. В общей сложности руководитель рассмотрел 7 обращений. В основном они касались состояния систем водоснабжения и канализации в разных населенных пунктах Несвежского района. Глава центрального региона поручил ответственным службам разобраться в озвученных ситуациях. Также председатель взял на личный контроль решение некоторых вопросов. И в завершение выпуска. Команда ученых из США тестирует новую систему изучения Марса. Речь идет о комплексе миниатюрных дронов. Согласно концепции, они будут находиться на борту сферического аппарата-носителя. После высадки на Красную планету он должен пройти в лавовые трубы. Так называют подземные пещеры, которые сформировались в результате движения магмы. Материнский зонд должен выпускать легкие и маленькие дроны для изучения геологических структур. Отмечу, что лавовые трубы могут стать одним из мест размещения потенциальных колоний на Марсе.
0: Новости компании.
1: Столбцовское отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работы по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели около 40 соответствующих рейдов за первые 3 месяца года. В итоге специалисты составили более 100 актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники Столбцовского отделения филиала «Энергосбыт» призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8 017 93 900 30 и 6 83 82. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Добрый вечер, страна. Ну что ж, за окном финал этого рабочего дня, и на часах время разъезжаться домой. А это значит, что в эфире шоу, ну правда, один дома, еще гуляю. А моя радиожена появится, скорее всего, на следующей неделе. Ну а пока свободен, как говорится, могу прятать свои грязные носки куда угодно, не мыть посуду и, самое главное, возвращаться домой во столько, во сколько захочу. Ну а вы знаете, что сегодня особенный вечер. Ведь прямо сейчас весь мир отмечает Международный день оптимизма. Вот поэтому я такой. Так что отличный повод, чтобы улыбнуться. Просто даже если на календаре четверг и еще целый день завтра рабочий, не самое это главное. Самое главное, что уже чувствуется, и даже по погоде, что, может быть, выходные будут теплее, чем сейчас. Итак, все в ваших руках. Ну, надеюсь, по крайней мере, по игре, которую я предлагаю вам скоро услышать. У нас будет перепелка и, конечно же, будет билет, а билет будет в мир иллюзий. Так что оставайтесь с нами, поиграем, и дальше там будут несерьезные политические новости. Ну, как смог, так и расскажу. Поэтому оставайтесь с нами, Владимир Николаевич за пультом. И самое главное, хорошее настроение всем дарю!
0: Как дома шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ.

0: Рубрика.
1: Именно так. Перепелка у нас в программе, и я хотел бы напомнить о том, что сегодня происходит. Ну, за окном четверг, а у всех, конечно же, предвыходное такое настроение. И дабы подкрепить это настроение чем-то особенным, у меня есть билет. А билет в мир иллюзий, конечно же, там все могут быть. И взрослые, и дети. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир виртуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать удивительной альтернативой реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое увидит и порадует посетителей любого возраста. Ну, а порадовать я хочу следующим. Сегодня мы поговорили с Элуэзой. Это искусственный интеллект. Есть такое у меня, точнее, у меня есть такая просьба к этой Элуизе, чтобы она что-то известное, но, может быть, кто-то кому-то понравится, кому-то нет. В общем, переделала, ну, до основания. Нет, понятно, текст остался, а вот музыка абсолютно изменилась. Итак, что по условиям? Просто сейчас вы услышите короткий фрагмент песни. Искусственный интеллект сгенерировал по-своему. Ваша задача — узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называется. Что же делать дальше? Ну, если разгадали нас ребус, тогда 8029-10-10-307. В помощь вам эти циферки для того, чтобы в Вайбере и в Телеграме сообщение свое прислать. Ну а 28-е сообщение, конечно, будет победным, если оно правильным. Так что готовьте ваши ушки, сейчас будет интересно. Ну и Луиза приготовилась тоже.

мандолин, который сегодня Элуиза нам устроила. Но композиция в стиле, конечно же, такого хорошего кабаре, классического, можно сказать. Надеюсь, и вам понравилось. Итак, 8029 10 10 307.

Удивлен. Очень даже удивлен. Неужели до такой степени все знают творчество этой певицы? Уже начинаю потихоньку раскрывать. Ну, на самом деле, конечно, мне больше всего понравилось. А что действительно хотелось узнать? Хотелось узнать, ну, как красиво Элоиза вот зашифровала эту музыкальную композицию. Надо, наверное, еще раз включить наш эфир. Именно то, что искусственный интеллект предложил нашим слушателям.

0: правда, что-то в этом есть. Ну, а я могу сказать о том, что если бы вот эта исполнительница, оригинал, который мы сейчас услышим, спела бы именно так, ну, я думаю, она бы хитом своим прославилась не только на постсоветском пространстве, но, думаю, что еще и во всем мире. Но давайте оригинал.
1: Оригинал.

0: Да, рефлекторное движение сразу начинает делать руки, потому что, по-моему, эта композиция запомнилась не тем, что там что-то поется, а именно телодвижениями. Ну что ж, да, действительно, так и есть. Это Ольга Бузова с песенкой «Мало половин». Но у кого действительно сейчас немало, а намного больше будет, чем пустые руки, я говорю про выигрыш, это Ника. Именно ей мы вручим билет в мир иллюзий. 9780. Это последние 4 цифры ее номера телефона. Поэтому, Ник, поздравляем. Вы как раз таки попали именно правильным ответом, именно в цифру 28. Поэтому еще раз мои аплодисменты вам. Ну, по крайней мере, они звучат у вас уже там. Хорошо, что же дальше? Конечно, немного юмора и, наверное, все-таки мой личный взгляд на политическое состояние. У нас в Литве полным ходом идет борьба с организованной музыкальной преступностью. Что и как, расскажу буквально через несколько минут.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, ну, чтобы вы были в курсе дела, я напомню, во-первых, что 17:46 у нас на эфирных часах, и вот что происходит. Во-первых, поздороваюсь, конечно же, друзья, пока мы с вами, ну вот, работаем или уже собираемся с работы, в Литве полным ходом идет борьба с организованной музыкальной преступностью. Да, там на днях случился грандиозный скандал государственного масштаба. На фестивале уличной музыки группа посмела исполнить песню из бременских музыкантов. Да-да, ту самую «Ничего на свете лучше нет» на русском языке. У местных бдителей общественности тут же, как говорится, пригорело, пыхнуло так, что музыкантам уже шлют проклятие, требуют депортации. А организаторы в панике побежали в мэрию. Ну вот незадача. Полицию вызвали. А статьи за экстремизм, трубадура и кота, ну, в литовском УК почему-то не нашли. Юридический тупик. В общем, пока полиция Вильнюса выясняет, чем этот глупый король и куда ведет следы гениального сыщика занимается, мы включим нормальную музыку, и, конечно, у спецслужб Вильнюса точно не будет никаких вопросов, потому что все у нас тип-топ. Ну а дальше что? Хорошие новости, уже не такие юморные, как у меня. И я уверен, вам понравится. Так что оставайтесь с нами. Это «Минская волна». Как думаешь, шоу? Не, один еще.

0: МВ Радио. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучшее за минуту до новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и старых дорогах в Минске плюс 13.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как Беларусь усиливает свою оборону и почему важно отказаться от курения.
0: Новости.
1: Беларусь намерена усиливать сотрудничество с Вьетнамом. Такое заявление сделала вице-премьер нашей страны Наталья Петкевич. Это произошло во время ее встречи с коллегой из азиатского государства Хо Куок Зунгом. В частности, стороны подтвердили взаимный интерес к увеличению совместного товарооборота. Также официальные Минск и Ханой договорились активизировать контакты между собой. Размещение ядерного оружия является наиболее эффективной мерой обеспечения безопасности Беларуси. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. В ведомстве уверены, что принятие российского арсенала надежно защищает официальный Минск от потенциальной агрессии недружественных государств. Также дипломаты считают, что такая политика позволяет Беларуси избежать участия в международной гонке вооружений и излишнего финансирования оборонной сферы.
0: Новостям в мире.
1: Евросоюз не может выступать нейтральным посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявила глава дипломатической службы сообщества Кая Калас. По ее словам, официальный Брюссель всегда будет выступать на стороне Киева в рамках идущего кризиса. Тем не менее, политик считает, что России и Украине нужно помочь вернуться к мирным переговорам. Комитет госконтроля проведет новую горячую линию завтра. Ведомство изучает эффективность механизмов продажи неиспользуемой жилой недвижимости в собственности государства. Например, белорусы смогут рассказать об отсутствии информации о таких объектах или проблемах с покупкой структур за одну базовую величину. Сообщать о всех подобных случаях предлагают по короткому номеру 191 в рабочее время. Также обращение можно присылать в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. И в завершение выпуска. Отказ от курения может значительно снизить риск развития деменции. Так считает группа ученых из Китая. Они наблюдали за состоянием более чем 30 тысяч человек на протяжении долгого времени. Исследователи пришли к выводу, что отказ от вредной привычки значительно уменьшает вероятность появления недуга. Эффект усиливается, и примерно через 7 лет показатели сравниваются с уровнями здоровых людей. Вместе с тем, позитивное влияние слабело в ходе набора веса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу. Обстановка на дорогах.
1: Итак, ну что ж, действительно есть время для того, чтобы сказать, что же ситуация на дорогах у нас происходит, как и ожидалось, вечерний час. Час пик в Минске, и набирает он обороты. Сервис Яндекс.Пробки показывает нам внушительные 7 баллов. Если сейчас вы в машине, наберите терпение. Давайте посмотрим, где именно сейчас красная зона и как лучше объехать на вот эти самые загруженные участки. Ну, начну, конечно, с центра города. Здесь есть пару зеленых прожилок, я говорю про улицы, все остальное отмечено практически красным. Ну, начнем. Проспект Машерова, ДТП. Машины стоят и в одну, и в другую сторону. А проспект Независимости, начиная с площади Победы. Здесь, естественно, в сторону цирка красная полоса. Она говорит о том, что машины очень медленно двигаются. Улица Янки Купала, то же самое. И Первомайская улица, на ней вообще остановились машины. Улица Ленина тоже красная. И самое главное, что дальше от улицы Ленина по проспекту Независимости ДТП, поэтому и там уже движение остановилось. Поднимаемся выше по городу и двигаемся на проспект Независимости, выезд из города. МКАД у нас здесь и сейчас. На Логойский тракт, внутренняя часть, кольцевой, как раз-таки вот к проспекту идет, и она тоже чуть-чуть остановилась. Остальное, кстати, по зеленому свету, да. Я говорю про кольцевую. Есть еще один небольшой участок. И этот небольшой участок у нас по МКАДу, внутренняя часть кольцевой. А скажу сейчас даже откуда. Начиная с Партизанского проспекта, очень медленно двигаются машины и до Игуменского тракта. Вот здесь вот именно затор получился. Ну что ж, пробка не пробка, а движение действительно чуть-чуть приостановлено. Будьте аккуратны, показывайте повороты, смотрите зеркала, не забывайте включать свет дневной, потому что у нас сейчас акция идет. Ну и не забывайте о том, что буквально через 10 минут шеф-повар в моем лице будет что-то вкусненькое готовить. А что? Все расскажу. Главное, не переключайтесь. Один дома пока еще. Владимир Николаевич с вами.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, действительно, сейчас будет вкусно и ароматно, как дома или как в детстве. Ну, решайте сами, потому что на самом деле у нас на кону прямо сейчас, во-первых, легкая, но вот такая закуска или, можно даже сказать, радость детская, которая наверняка всегда принималась с улыбкой и в школе, и в детском саду. Но перед тем, как я назову, что мы будем готовить, я напомню о том, что у нас сегодня есть билет. Билет в Мадагаскар. Нет, вы туда не едете, нет. Вы идете недалеко. Это надувной парк для активного отдыха, для всей семьи. Для вас и ваших детей. Игровые зоны, состоящие из лабиринтов, городок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар, ТРЦ, Червинский, третий этаж, без выходных. С 10 утра до 10 вечера. Так вот, я интригу держу. На самом деле, пока вот, друзья, мы тут вам, мы крутим руль, ну, в вечерних пробках, это ж четверг. В нашей редакционной кухне разгорелась нешуточная страсть. Мы тут обсуждаем рецепт тот самый идеальный, легендарный творожной запеканки из детства. Помните пышный вот этот нежный шедевр? Так вот, наш повар, то есть я, да, сегодня решил, ну, как это сказать, не ударить в грязь лицом. Ну, и все равно получилось не так, как хотелось. Потому что я нашел классический рецепт. И прям-таки вот все, что было в холодильнике, а у многих искать даже не надо, оно все есть, решил приготовить, почему нет. Поэтому давайте-ка посмотрим, что я туда неправильно добавил, и почему у меня получилось бяка. Так вот, все готовы, и я, в принципе, тоже готов, поэтому давайте готовить запеканку.
0: Что не так у шефа?
1: А мы берем творог, берем манную крупу, берем молоко, берем каперсы, берем сахар, сливочное масло и яйца. Все это мы делаем, превращаем в запеканку. Что же у меня не так у шефа нашего?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, действительно готовили запеканку и как дома, и раскрою секрет ГОСТа из детского сада. Кстати, большое спасибо за ваше сообщение. И я напомню о том, что победный номер не меняется. Сегодня 28-й, и даже я уже нашел победителя. Но, я начал говорить о том, что спасибо за сообщение. Там даже пришла фотка, что в детском саду сегодня запеканка была. Приятно, угадал. Так вот. Творог для запекания нужно только перетирать через ситечко. Или аккуратно перемешивать лопаткой. Если массу перевзбить блендером, в ней попадает слишком много воздуха, и в духовке она сначала раздуется, а при остывании неизбежно и жестко оседает. А вторая моя ошибка была, когда я готовил, то, что я взял и бахнул массу в глубокую форму. Но надо, где-то примерно 4 сантиметра, просто форма была больше 10 сантиметров. Поэтому она не пропеклась. И вот мои две ошибки, не повторяйте. Ну, а на самом деле, конечно же, работа над ошибками проведена, мы получаем правильный вайб, и я могу сказать о том, что в руки, пока только виртуально, потом уже, конечно, дозвонятся наша служба и скажет о том, что у этой прекрасной девушки, уже открою секрет, у Вики, чьи цифры 2-2-3-2, это последние 4 цифры ее номера телефона, уже есть возможность прогуляться в Магагаскар. То есть я уже напомню о том, что в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера, можно с детьми в лабиринт, в городок, надувными зверюшками и, конечно же, батуты для прыжков. Кстати, там еще можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Ну, хорошо, призы ушли, но многие даже решили, может быть, завтра или послезавтра своим чатом или же себе приготовить запеканку. Ну, а я могу сказать о том, что совсем недавно вот свежие новости из Германии прочел. Что там происходит? Я сейчас в шуточной форме все расскажу.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Да, стараюсь быть в курсе дела. Немного полазил по пабликам, посмотрел, что же творится в Европе. А точнее, остановился на страничке с надписью «Германия». Известный журнал рассекретил новые планы немецкой обороны. Ребята решили полностью отменить добровольные военные сборы. Теперь, если тебе нет 45, но ты хоть когда-нибудь краешком уха слышал армейские команды, собирай рюкзак. А будь добр, раз в год на 2 недели отправляйся в окопы, бегай в камуфляже, вспоминай, с какой стороны нужно брать автомат. Ну, в общем, настоящее мужское спа-курорт. Все включено. Но самый хит вот в чем. Это программа для ветеранов и бывалых. Если ты отслужил хотя бы год, Родина будет нежно любить тебя и призывать на учение до 65 лет. Представляете? Солидный бюргер, у которого из физических нагрузок остался только стрижка газона по выходным, вместо поездки на Майорку отправляет сдавать нормативы по стрельбе. Да, а местный союз резервистов вообще в раж вошел. Он предлагает планку поднять до 70. Видимо, ну, чтобы штурмовать высотки прямо с пенсионным удостоверением в кармане. Но зато, как пишут в пояснительной записке, это укрепит устойчивость общества. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, это укрепит как минимум на продаже мази для суставов. Вот. В общем, что не делается, все делается к тому, что все начинают потихонечку друг от друга отдаляться или же, наоборот, вооружаться. Что я говорю всегда, как вот Леопольд? Давайте жить дружно. Ну, это юморные новости, хорошие новости. Артем Титов нам прочтет буквально через несколько минут. Будем его ждать.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать некоторым белорусам и как могут выглядеть 40 миллионов долларов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принимает участие в 5-м Евразийском экономическом форуме. Мероприятие проходит в столице Казахстана – Астане. В частности, глава государства высказался о технологиях искусственного интеллекта. Александр Лукашенко уверен, что внедрение таких систем должно позитивно влиять на экономику и людей в целом. Также политик уверен, применение нейросетей не должно происходить только из-за желания соответствовать современным веяниям. Некоторые белорусы вправе бесплатно пройти диагностику на предмет развития рака легких. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. В инициативе могут участвовать люди в возрасте от 50 до 70 лет. Они должны соответствовать одному из трех критериев. В их числе употребление пачки сигарет в день на протяжении более чем 30 лет. Для участия в программе нужно заполнить специальную анкету в поликлинике по месту жительства.
0: К новостям в мире.
1: Делегации США и Ирана смогли согласовать проект нового этапа перемирия. Об этом пишет американское издание Axios. По информации журналистов, документ предполагает остановку боевых действий между сторонами конфликта на 60 дней. В течение такого времени официальный Тегеран должен открывать Ормузский пролив, а Вашингтон – снимать Бормскую блокаду портов Исламской Республики. Также государства будут обсуждать разрешение наиболее сложных разногласий между собой. Отмечу, что пока высшее руководство США и Ирана не одобрило такой план. К новостям регионов. Система организации централизованных экзаменов в Минской области имеет ряд недостатков. Об этом заявили в Комитете госконтроля Центрального региона. Ведомство изучило проведение таких мероприятий в разных учреждениях. Например, в одном из колледжей испытания по математике завершили на полчаса раньше положенного. Также в некоторых случаях материалы ЦЭ хранили с нарушением установленного порядка. Появление таких ситуаций намерены предотвращать в будущем. И в завершение выпуска. Бывший сотрудник американской ЦРУ украл более 300 золотых слитков. История произошла в США. Правоохранители считают, что мужчина похищал ценные предметы из государственных резервов. Общую стоимость украденного оценивают более чем в 40 миллионов долларов. Также у героя ситуации обнаружили около 2 миллионов долларов наличными и десятки дорогих часов. Сотрудники разных ведомств США продолжают расследование этого случая.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут о самом важном и интересном.
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, у нас на часах студийных 19.11, а это значит, что батл мнений не за горами. Как я всегда говорил, сложновато сам с собой спорить, поэтому отправляю, конечно, слушателям вопросы. Ну а вы уж решаете, отвечать или не отвечать, или просто послушать, что другие напишут нам. Пока делать анонс не буду, хотя, в принципе, я думаю, что это такая тема, которая раз, да, может быть, два раза вас касалась. А точнее, конечно же, это все просто. Культурное времяпровождение. Вечер у нас в эфире с батл-шоу. Вот батл мнений. Сегодня спорим на тему, которая, расколола. Просто расколола, потому что и уже в Трэдсе, и в Вайбере уже даже, и в наших остальных мессенджерах начали писать, потому что мы с обеда эту темочку запостили. Так вот. Нужно ли в театр наряжаться, как на собственную свадьбу, или джинсы, любое худи – это уже новая норма? В общем так, дресс-код или комфорт? Каждый решает сам. Главное, чтобы искусство грело душу. Поэтому я предлагаю подумать, послушать хорошую музыку, посмотреть в окно, может быть… Эта туча, которая сейчас закрыла солнышко, уйдет, и все-таки вечер будет красивым. Ну, а какой красивый вечер? Конечно, или в театре, или, может быть, в кино. Но напомню, все просто. Дресс-код или комфорт? Решите сами. Самое главное, чтобы искусство грело душу. Поэтому очень скоро... напомню еще, конечно же, 8029-1010-307, это Viber, Telegram. Очень скоро я буду подходить плотно к этой теме. Ну а пока плотно подойду к музыкальному составляющему нашей студии.

0: У нас батл мнений. Я напомню о том, что да, действительно, это шоу «Один дома». Ну, пока еще, пока свободен, да. Вот так вот, понимаете ли, разгуляюсь. И могу вам сказать, что одному тоже нормально сходить или в кино, или в театр, или на балет. Но мы сегодня в эфирке за эфиром у нас такой батл сошелся уже среди наших сотрудников. Я там у Катерины спросил: ну, Кать, ну как, на самом деле, вот что такое театр? Она говорит: театр — это храм, это шуршание шелка, это декольте и бархатные ложи. И если ты придешь в пиджаке или без него, ну, мятом, знаете, то духи Станиславского и Немировича Данченко лично забросают тебя театральными биноклями из ложи прессы. Вот. Ну, вмешался... У нас есть еще один человек, вот, вмешался тоже и говорит о том, что, ну, пойми, 12 часов я был на работе, ну, там, может, немножко меньше, да, в офисе, в серьезном костюме, мне хотелось бы просто удобные кроссовки и мягкие штаны, потому что в тугих штанах... Я не могу смотреть «Лебединое озеро». Оно превращается просто в пытку. Ну и самое главное, что вот в тугих брюках не пронесешь в пакетике чипсы. Ну, просто не получится. Но я могу вам сказать так. Пока вы думаете, как же все-таки поступить и... предлагаете какие-то решения 8029-10-10-307. Но я думаю, пока вот сейчас мне уже сказали о том, что 50-50. Кто-то любит ходить в строгом, да, соблюдая, а кто-то наоборот, все такое легкое, домашнее, в общем, чтобы прям-таки удобно себя чувствовать. Так вот, пока действительно или удобно, или неудобно, это ваше мнение. Но знаю точно, под нашу музыку, которая будет сейчас звучать будет удобно и как в джинсах танцевать, так и в вечернем платье. Может быть, еще даже костюмчик спортивный поможет вам в этом. В общем так, батл мнения продолжается.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Да, у нас батл мнений. Я могу сказать о том, что вновь ничья. И почему-то очень странно разделились мнения, что мужские, что женские. Вот, если честно, например, вот Олег, он написал: слушайте, ну я в театр иду отдыхать, духовно обогащаться, а не душить себе галстуком бабочкой. Весь день на ногах в костюме, если я еще в театр в нем приду, ну, просто усну на первом акте от усталости. Понимаю, конечно, что джинсы — это ваше, Олег. Ну, а я вот сейчас перехожу к Марине и ее очень серьезное такое, прям большими буквами. Театр — это храм искусства, а не кинотеатр на районе. Девушки в вечерних платьях, мужчины в пиджаках — это создает ту самую магическую атмосферу. А когда в партер заходят в растянутых трениках с рюкзаками, это просто неуважение к актерам. Я понимаю, конечно же. Ну и самое главное, вот нашел еще такое компромиссное решение Дмитрий. Он написал о том, что мне 28 лет, ребят, ну давайте, зачем бросаться в крайности? Смотря какой театр. Если в большой, ну, в трениках реально странно. А вот если куда-нибудь в современный арт-показ, ну, в подвале или экспериментальную драму посмотреть, там смокинг не пойдет. На тебя посмотрят, как на сумасшедшего. Casual рулит. Ну, casual и рулит, конечно, а у нас будет рулить очень скоро прогноз погоды, потому что все наверняка хотят узнать, завтра нужен зонтик или нет.
1: Легко и спокойно, как дома. Трек

0: погоде.
1: Итак, погода от Белгидромедцентра. На 29 мая пятница. Облачно с прояснениями. На большой территории, на части территории кратковременные дожди. Местами грозы, возможно, град. Ветер северо-западный. Во многих на районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 12, плюс 18 градусов. Ну и что нам говорят про Минск? На сегодняшнюю ночь плюс 5, плюс 7. Северо-западный ветер, переменная облачность, возможно, небольшой кратковременный дождь. А уже днем 29-го плюс 12, плюс 14. Северо-западный ветер, облачность с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ну что ж, значит, зонтики все-таки не помешают завтра. Ну и, конечно же, буду прощаться. С вами был Владимир Николайчик. Пока как один дома, в общем-то. Всего вам хорошего. До новых встреч. Улыбайтесь. И я уверен, что улыбка завтра тучи подвинет. И будет все хорошо.

0: Дома на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, ожидаются дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 7 градусов выше 0. Днем от 9 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: подарок! Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, ожидаются дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 7 градусов выше 0. Днем от 9 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, ожидаются дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 7 градусов выше 0. Днем от 9 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. Мона Лиза, Мона Лиза.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, ожидаются дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 7 градусов выше 0. Днем от 9 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.